0: La actualidad con mirada larga. Quédate en Radio 13C, 102.1 y Radio 13C.cl. Ideas y actualidad.
1: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового.